бесконечный пошук успеху и счастья. Бежишь, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка,